Ака троя, вакантанка, гена гут, кеке ге манка. Ма перке, и фача жмурта,